паркети Берг. Качество по-високо от цената. Гладстон 33, ЖК Славейков, блок 148 и Бергбегет.